0: Алло. Да, алло.
1: Гисмен.
2: Алло. Регина.
1: Да, привет.
0: Гамарджоба, Коля.
2: Гамарджоба.
0: Садхар.
1: Что это здесь сейчас?
0: У Карамдери Хания гелудеби. Родис мохвал.
2: Албат армован. У меня тут лобстеры. Сантхлеби. Я океанис бризия.
0: Умро, брас амбоб.
2: Шени ძალიან чудат месмис. Алло.
0: Алло, Коля.
2: Алло, Регина.
1: Коля.
0: Коля, гесмис.
2: Алло, алло, Регина.
0: Алло, Коля.
1: Коль, алло. Коля.
0: Гесмис. Алло, Коля.
1: По-моему, кто-то
0: не играет в Панамаше миигрепс. Нормальный адамени асе икцева, джандаба.
2: Гербиан Сапасури, Панама.
3: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.